Тут сам пред кучу. За 2 минуты сам дома. Нямам ключ. Можешь мне ключ отдать?